0: Mega Час.
1: Песня, музыка. Кубала музыка.
2: Мега. Нам почапать петров добить новых мечам.